0: себя идти лучше.
1: Eighteen.
0: 10654 Express and Pratt for vehicle maintenance.
1: Temporary one.